Бизар, просто крутейшая работа, которой мы дружно и насладились. В следующие 15 минут предлагаю послушать вот чего. Например, легендарную коллабу в лице Beyoncé, Jay-Z, Hit Crazy in Love и команду Temper City с мега-стильной вещицей Self-Aware.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

составляющей этого лета. Например, прямо сейчас мы услышим Айову с новинкой. Мы еще ждем диджея Горджу и Джейсона Деруло с максимально летним хитом «Мичика». Но сперва с нами Кунгс и Теофилус Лондон. Дэнс-тема «Galaxy».

0: Вот такой набор. Оставайся с Европой Плюс. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

Вполне, потому что хит действительно хорош собой. И кто вчера пропустил итоги этой недели, то не беда, не расстраиваемся. Алекс Манулов все повторит. Слушай Еврохит ТОП-40 сегодня с 16 до 18 по московскому времени. Ну а прямо сейчас будем слушать любимую музыку на Европе+. Предлагаю гуру электронной музыки Тиесто и Бриэнну Грейс, танцевальный трек Beautiful Places, и услышим основную тему игры Arknights Anfield One Republic. Give me something, не пропусти.

Келлин Харрис и Джейзи с треком Satisfy, еще мои краши, Миша Миллер, Алекс Вилея, хит «Бам-бам», и появится еще один парень из Норвегии, который смог свою музыку влюбить всю планету Земля. Алан

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

ресницах. И планируется и кей-поп-музыка BTS Swim. А до финала часа с нами Джей Шон, Хит Райдет и Лодла.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

Это Тима Белорусских, его история «Мысли на Европе плюс». Как сказали бы музыкальные эксперты, малый повзрослел. Это, правда, не из него цитата, но, тем не менее, немножко Тима изменился, вырос во всех смыслах этого слова, стал более танцевальный, более жесткий. Мы такое любим. Из танцевального, ну, немножко жесткого тоже, послушаем Келвина Харриса. У него тоже много всего в творчестве. «How Deep Is Your Love», так называется его работа, будет совсем не жесткая, а прекрасная, милейшее создание. Это Оливия Дин, ее история «Man I Need». Мужчина, то есть джентльмен, который вам нужен на ближайшее утро, это я. Меня зовут Денис Рабов.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс, ребята. Больше хитов и больше музыки. Будет великая тема от The Weeknd и Daft Punk «I Feel It Coming». Класс, стиль. Мы такое любим. Еще любим «Медузу» и их танцевальную тему «I Don't Wanna Go Home». И, конечно, любим джаз. Мы же любим джаз. Мы любим Рэй. Ее история «Where is my husband?». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. В ближайшие 30 минут. Дождись.

Это Джейсон Дерула, диджей Годжи, Мичико. Джейсон вообще, кстати говоря, официальный представитель лета в мире, амбассадор лета в мире и в России. Да, мы его парня, конечно, любим, всегда его ждем у нас в гостях. И на Европе Плюс, конечно, ждем с его новыми работами, в том числе ждем, конечно, и другие темы, не менее крутые. Есть у нас команда Шаус, их классная, стильная хаус-история Only You. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings все этим утром уикенда. Буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем легкого дня, классного уикенда. Погнали!

16-ю строчку, очень даже достойно. И, конечно, надо проголосовать за нее на europaplus.ru, чтобы он был выше и выше. До конца лета надо как-то до первого места ее довести. Она этого достойна. Надо проголосовать и довести ее до первой строчки. Так что заходи, мы тебя ждем на сайте. Еще ждем Кайго, Сталды Шоу, будет Али Фарбен с темой под названием «Бади Ток» и многое другое. Все это впереди на Европе Плюс. Лови!

это Боб Синклер, легенда танцевальная, да и не только танцевальная, Кайзер вместе с ним, I Can Wait, так называется их работа, на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Танцы будут, естественно, у нас выходные дни как-никак. Лучше как? Никак не надо. Выходные дни, поэтому будем слушать Мэткон, их величайшую историю. Бэггин, в каких только версиях мы уже эту работу за много-много лет не послушали. Можно сказать, это классическая версия. Будет также Hertz и Purple Disco Machine, их работа Wonderful Life. И это версия 25-го года, танцевальная, от Purple Disco Machine. Все это скоро, все послушаем буквально через несколько минут на Европе+. Плюс.

0: классическая тема под названием «Бэггин» в конце этого часа на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки будут Джонни и Федук, будет Нелли, Де Бауса, BTS, будут хуже, кого только не будет. Лучшая музыка здесь на Европе+. Совсем скоро все послушаем уже в новом часе. Дождись.
1: Европа+. New. Новые хиты прямо сейчас.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Игорь Акулов. Доброе утро.
3: Денис, привет, всем доброе утро. Депутаты призвали сделать все государственные услуги бесплатными для многодетных семей. С 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост, и европейские языки у российских студентов теряют популярность. Подробности далее. Сенаторы опровергли информацию о том, что цифровой рубль является инструментом слежки за гражданами. Было подчеркнуто, что новая форма валюты создана для удобства людей и безопасности денег. Опасения, которые распространяются в интернете, не соответствуют действительности. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличной и безналичной. С 1 сентября крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность операций с ними. Эксперимент по открытию кошельков на балансах банков может стартовать ближе к 2029 году. Депутаты призвали сделать все государственные услуги и сервисы бесплатными для многодетных семей, включая парковки, детские сады, школы, высшее образование и платные трассы. По их словам, многодетная семья в современных условиях часто ведет к уменьшению семейного бюджета, так как мама не работает, а отец один содержит всех. Поддержка должна быть комплексной. Также ранее в Госдуме предлагали давать многодетным выбор между землей и миллионом рублей. 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост. Теперь бензин и дизель можно перевозить только в специальных

канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика объемом до 40 литров. Общий лимит остается прежним, до 200 литров на автомобиль. Одновременно вести топливо в канистрах и газовые баллоны запрещено. Несоответствующая тара станет причиной недопуска на мост. Перевозка генераторов и пауэрбанков разрешена. Европейские языки теряют популярность у российских студентов, уступая место китайскому, хинди, турецкому и фарси. Это связано с изменением внешнеэкономического вектора России. Образовательные программы вузов смещаются в сторону сотрудничества с Китаем, Индией и странами БРИКС и АСЕАН. Студенты начинают изучать по два языка, обычно европейский и восточный. Знание делового этикета восточных стран также становится критически важным для бизнеса. И продюсеры невыпущенного фильма «Крепость» с Николасом Кейджем подали иск против Netflix на 105 миллионов долларов из-за кражи жесткого диска с нерасшифрованной мастер-копией фильма из офиса компании. Диск был доставлен для внутреннего просмотра 15 июня, а через 10 дней Netflix сообщил о краже. В компании отказались возмещать ущерб, заявив, что авторы сами нарушили правила, не зашифровав диск. Авторы фильма приостановили переговоры с дистрибьюторами из-за опасений утечки. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

И это Джонни и Федук. История лета такая актуальная, да? Все-таки лето продолжается, еще целый летний месяц у нас впереди. Напомню, что, ну, если кто-то потерялся, мало ли, бывает такое в выходные дни. Сегодня 1 августа. Мы продолжим это лето вместе с нами, конечно же, вместе с Европой Плюс. Мы вместе все, ребята, вы тоже с нами, надеюсь, будете. И сколько всего интересного впереди у нас. Например, даже утром, даже в уикенд у нас, например, будет гороскоп. Вместе составим планы на эти выходные. Послушаем самую лучшую музыку на планете Земля. Один из самых ярких артистов в поп-рок-индустрии прямо сейчас. Это Доминик Файк и его история Baby Doll. Скоро на Европе Плюс. Лови!

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня, 1 августа. Овны. Сегодня не место холодному расчету, только теплым чувствам. Тельцы, пора действовать именно здесь и сейчас, а не с понедельника. Близнецы, если события дня идут не по плану, то остается только расслабиться. Раки, вспомните про то, что отложили в очень глубокий ящик. Пора доставать. Львы, не злоупотребляйте пассивностью в решении коллективных вопросов. Девы, самое время прокачать свою веру в добро. Весы, сегодня ваши друзья – это источник вдохновения, так что вдохновляйтесь. Скорпионы, гоните прочь негативные мысли, а сами отправляйтесь на прогулку. Стрельцы, способность радоваться мелочам заметно скрасит этот день. Козероги, направьте свою энергию в полезное для тела русло. Водолеи, перестаньте сравнивать себя с другими, и жизнь заметно станет проще. Это надо всем, всем знаком посоветовать. И рыбы, забудьте хотя бы на один день о своей личности.

Европе плюс Бамбалея in my heart. Лучше не скажешь. Цитаты великих. Больше хитов, больше музыки впереди. In our hearts, в наших сердцах, ребята, всегда он, этот парень. Это поп-рок суперстар Somber 12 to 12, так называется его работа. Будет ли он и Callum Scott? Еще одна поп-рок тема, ну там больше в поп, конечно, в направление больше, да, направлено, скажем так. Дует ветер. Послушаем их работу Stay, так она называется. Все это впереди на Европе плюс. Все совсем скоро. Ловите. If you don't like something.

0: Дракула на Европе Плюс. Прямо сейчас впереди больше хитов и больше музыки. Поп-рок тема от Evanescence. Bring Me To Life. Вот плюс-минус в таком же стиле продолжим. Будет еще одна пара топовых артистов, таких же классных, как Дженни и Тейм Импала. Это разы Bruno Mars, их вечный хит «Апати» послушаем обязательно. Конечно, не забываем и про увеселительное мероприятие, которое нас ждут по будням, даже летом на Европе Плюс, потому что у нас есть летнее «У».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее «У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее «У».

0: The Evanescence, Bring Me To Life. В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Джон Саммет, будет Си, Шон Пол, Кендрик Ламар и Сиза, будет Келлен Харрис, будет Джекс Джонс, Me and My Guitar, его танцевальная тема, будет Мистер Know It All от Эдди Суимса. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
3: Денис, привет всем. Доброе утро. Правительство утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на 2027 год. Мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты для обмана россиян. И российские спортсмены завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта. Подробности далее. С сегодняшнего дня налоговые уведомления для физических лиц в России по умолчанию приходят в личные кабинеты на портале госуслуги. Об этом сообщил ФНС. Раньше для этого требовалось специальное уведомление в налоговую. Отказаться от такого способа можно, а тогда документы будут приходить по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Режим налоговой тайны теперь распространяется на документы, размещенные на госуслугах. Бумажные уведомления по-прежнему можно получить в налоговой или МФЦ. Правительство утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ в 2027 году. В список из 40 программ вошли Рустор, госуслуги «Одноклассники», ВКонтакте, Дзен, также приложения Яндекса и Мессенджер Макс. Поисковой системой по умолчанию останется Яндекс. Большинство приложений уже присутствуют в действующем перечне на 2026 год. Новый список вступит в силу с 1 января 2027. Мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты, тему биометрии и дипфейки для обмана россиян. Это показало исследование. В поддельных чатах злоумышленники имитируют переписку соседей, предлагают проголосовать, например, за благоустройство или получить новый ключ от домофона, после чего просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Биометрия используется как предлог для срочного подтверждения данных. Массового применения дипфейков в России пока не наблюдается, но случаи уже фиксируются. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Артемьев, герой России, совершил 3 космических полета и 8 выходов в открытый космос. После ухода он сосредоточится на общественно-политических проектах. Корсаков совершил 1 полет, но его продолжительность составляла 195 суток. Это было в 2022 году. Обоих космонавтов поблагодарили за вклад в отечественную космонавтику. И российские спортсмены завоевали 3 медали в первый день чемпионата Европы по водным видам.

видом спорта в Париже. Прыгуны в воду. Григорий Иванов, Надежда Трифонова и Руслан Терновой, Екатерина Беляева взяли серебро в командных соревнованиях. Синхронистки Майя Дорожко и Елизавета Минаева стали вторыми в техническом дуэте, а Захар Трофимов третий в сольной программе мужчин. Это первые медали России на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2021 года. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 46 копеек. Евро на отметке 91 рубль и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

танцевальные, да и не только танцевальные, дэнс-поп. Суперзвезды, больше хитов, больше музыки впереди на Европе+. Плюс, вообще, конечно, про дэнс-хиты напомню тебе, что сегодня вечером в 22:00 по Москве будет у нас наше крутое шоу «Резиденс». Так что, если нужен саундтрек танцевальный, конечно же, для уикенда актуальный, надо... стихами заговорил. В общем, надо слушать, обязательно 100%, так что присоединяйся к нам в 22:00 по Москве. А еще послушай, гороскоп, он будет скоро, будет Stromae, его история Тусламе, будет Temper City и поп-рок работы Self-Aware. Все это впереди, все скоро на Европе+.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 1 августа, суббота, Овны. Сегодня не место холодному расчету, только теплые чувства. Тельцы, пора действовать именно здесь и сейчас, а не с понедельника, как мы обычно все привыкли. Близнецы, если события дня идут не по плану, то остается только расслабиться. Это точно надо нам всем. Раки, вспомните про то, что отложили в очень глубокий ящик, пора доставать. Львы, не злоупотребляйте пассивностью в решении коллективных вопросов. О как! Девы, самое время прокачать свою веру в добро. Весы, сегодня ваши друзья – это источник вдохновения. Скорпионы, гоните прочь негативные мысли, а сами отправляйтесь на прогулку. Стрельцы, способность радоваться мелочам заметно скрасит этот день. Козероги, направьте свою энергию в полезное для тела русло. Водолеи, перестаньте сравнивать себя с другими, и жизнь заметно станет проще. И рыбы, забудьте хотя бы на один день о своей любимой лени.

Это команда «Градусы». Их фанки-поп-история на ресницах оказалась впервые на этой неделе, кстати, в нашем чарте Еврохит ТОП-40. 35 место. Голосую за нее. Европа+.ру, чтобы твои любимцы поднимались выше и выше. Они того заслуживают. Ребята, класс. Вайб присутствует летний, 100%. Еще есть классные темы, которые нас ждут впереди. Мы их тоже послушаем. Кстати, за них тоже можно проголосовать в Еврохите. Почему нет? Например, за Аве. «Meet Me in the Dark», так называется работа. Танцевальный хит. Будет «Эбон и Халлоу». Все это впереди. Все совсем скоро.

Это группа Айова. Их история «Мы» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Мы все вместе будем слушать величайшую тему от Black Eyed Peas, их историю «Pump It». Будет акцент и Миш Миллер, «Don't Leave» или «Кайли», так называлась раньше эта работа, теперь «Don't Leave». Немножко обновленная. Миша Миллер делает вещи с старыми добрыми темами. Конечно, больше хитов и больше музыки ждет нас и впереди, уже в часе новом, но об этом чуть попозже.

0: тема Pump It в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки будет Marshmallow и Portugal The Man. Будет Риана, Мадонна и Мартин Гэрикс, Медуза, I Don't Wanna Go Home Tonight, уже любимая всеми тема танцевальная. Будет Дотан, будет Бруно Марс, его фанки, поп-история, I Just Might. Все это впереди, все в новом часе здесь на Европе Плюс. Совсем скоро.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
3: Денис, привет, всем доброе утро. Правительство запретило майнинг криптовалют в ряде регионов, включая Москву. Турпоток из России в Шанхае за первое полугодие значительно вырос. И депутаты предложили размещать на упаковках чипсов и газировки надпись или картинки о вреде здоровью. Подробности далее. Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа до конца 32 года. Ограничение также вводится в городе Льгове, в некоторых округах Курской области. Решение принято по предложению мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Ранее майнинг уже был запрещен в 10 регионах, включая Республики Северного Кавказа и новые субъекты России. Вопрос энергопотребления остается ключевым при принятии таких решений. С сегодняшнего дня в трех пилотных регионах Ростовской и Тюменской областях, также Башкирии, стартует эксперимент по получению льгот с помощью карты МИР. Многодетные семьи, пенсионеры и студенты смогут автоматически получать скидки на проезд, покупки в аптеках и магазинах. Для участия нужно привязать карту к профилю на госуслугах, после чего система сама подтянет имеющиеся льготы. Данные пользователи остаются на портале. НСПК работает только с номером карты. В ближайшее время к проекту присоединятся аптеки, продуктовые магазины и другие участники рынка. Турпоток из России в Шанхай за первое полугодие вырос на 132% до 355,5 тысяч человек, сообщил городской департамент культуры и туризма. Россия опережает другие страны по темпам роста турпотока в мегаполис. Всего за этот период Шанхай посетили 4,1 миллиона иностранных туристов, что на 32% больше, чем годом ранее. В 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос также на 59%. Рост интереса связан с упрощением визового режима и расширением авиасообщения. Депутаты предложили размещать на упаковках чипсов и газировки предупреждающие надписи или картинки о вреде здоровью, как на сигаретах. Кроме этого, было предложено ограничить участие этих товаров в промо-акциях. По словам депутатов, производители используют образы, в том числе мультперсонажей, создавая иллюзию безопасности, тогда как эти продукты вызывают привыкание. Маркировка поможет информировать семьи о рисках. И нейробиологи из Франции выяснили, что знакомые запахи возвращают яркие воспоминания из детства благодаря особым клеткам в обонятельной системе мозга. Они формируются с первых дней жизни. Эксперименты на грызунах показали, что блокировка этих клеток стирает связь запаха с эмоциями. Исследователи связывают этот феномен Мадленки Пруста, когда вкус и запах вызывает поток забытых воспоминаний. Запахи действуют как точный пароль, совпадающий с тем, что сохранила память. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей и 46 копеек. Евро 91 рубль и 19 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

и Portugal The Man Phoenix. Их уже классическая танцевальная тема. Мы такое, конечно, любим. Вообще разбираемся, что называется. Шарим в этой теме. В танцевальной музыке у нас много ее сегодня вечером. В 22.00 шоу «Резиденс». Обязательно послушай. Тебе наверняка понравится. Конечно, кстати, можно и прошлые выпуски послушать в качестве подкастов на europaplus.ru. Так что заходи. Welcome. Еще вместе с тобой прямо сейчас, буквально через 2-3 минуты, послушаем Тиесто, еще один легендарный музыкант. Тоже электронный Beautiful Places, так называется его работа. Будет KDDK и One and Two, так называется его трек. Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

Диджей Годжи и Джейсон Деруло, Мичико на Европе Плюс, пробираются потихонечку, но пробираются выше и выше к нашему первому месту, к вершине чарта Еврохит Топ 40, занимает прямо сейчас 14-ю строчку, очень даже достойно. Это всего-то за пару-тройку недель. Больше хитов и больше музыки впереди наших любимцев, конечно же. Ну, кстати, про Джейсона, конечно, надо его поддержать. Я думаю, что в России у него большая группа поддержка любителей, любительниц. А то, конечно, если так, то заходите, голосуйте. И слушайте, дальше Сабрина Карпентер, ее история Tears, будет Алан Уокер и Broken Strings. Все это впереди.

0: 30 минут, и только самая крутая музыка на планете Земля будет поп-рок-суперстар Алекс Уоррен. Его работа «Fever Dream». Будет немного танцевальной музыки, я бы даже сказал, драм-н-бейса. Это Элла Эндерсон и Руди Ментал, «Alibi». А еще «Alibi» и «Bye-bye-bye». Это NSYNC, величайшая поп-группа, поп-команда, их работа «Bye-bye-bye». Бойс-бенд с самим Джастином Тимберлейком во главе. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 11 утра в Москве.

по мнению, конечно, Европа Плюс. И Мизма, вот тебе история его. И The Bouse есть, Another, да, Talk to You. Даже Федук и Джонни. Их летняя тема. Все, вот как-то все звучит по-летнему, все звучит стильно. Мы все это, конечно, любим, естественно, все послушаем. Сегодня, в этом часе, в следующем часе, когда-то, но будет один из треков 100%. Пока, еще одна классика, точнее, еще одна танцевальная тема, на этот раз классика. Это братья Бенасси, Hit My Heart. Будет Леони и Калум Скотт, их поп-рок тема Stay. Все это впереди.

Мишель на «Малиновой луне» прямо сейчас на Европе Плюс. Все еще в топе в нашем чарте Еврохит ТОП-40, но позиции чуть теряет, но все равно в двадцатке лучших, 18-я строчка. Это замечательный результат для такой прекрасной работы. Если тебе она по душе, обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru. Если хочется еще больше прекрасного, то вот тебе Ариана Гранде и не менее прекрасный The Weeknd. Их работа «Love Me Hard» послушаем. Будет «Tokyo Hotel» и «California Nights». Все это впереди, все послушаем совсем скоро.

0: Да, классная тема, больше хитов и больше музыки впереди. От хип-хопа плавно перейдем и окунемся в поп-рок звучание. Будет Рэй Далтон, будет Blood Running, будет Summer Sun, как всегда актуально, каждое лето получается актуальная история от команды Texas. Кстати, про актуальное каждое лето. Есть у нас такое на Европе Плюс, конечно же, это летнее У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Без комиссии.
3: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Так, надо что-то говорить уже, да? Texas, ребята, Summer Sun в конце часа на Европе Плюс. Тема классная, мы такую любим, конечно.
1: Summer Sun, кстати, здесь, я уже на месте.
0: Да ну ладно, племянник.
1: Я вчера родился.
0: Ой, поздравляем!
1: Да, было дело. Ну ладно, это было вчера, сегодня здесь. Дальше больше хитов и больше музыки. Будет Teddy Swims, будет KDDK, а еще Craig David и Sting, Rise and Fall.
2: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

такой рывок в конце, это должны мы сделать с вами. Поэтому смело накидывайте планы встречаться с друзьями летними вечерами, классно проводить время, общаться и, конечно, слушать лучшие хиты этой планеты здесь, на Европе+. У нас впереди встреча с Charlie XCX, Boom Clap, будет также The Second Voice, а еще John Sammy, DeWalt и Julia Church, Shades of Blue. Меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой+.

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: станции номер один России. Крутейшие ребята. Да, и у нас только такие играют здесь, на Европе Плюс. И все так же будет уже в часе новом. Welcome, приглашаю тебя. Впереди, как всегда, еще больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Ruskaru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер 1.

0: Just Give Me a Reason, это Pink здесь на радиостанции номер один России. Вот вам точно причина, почему нужно остаться здесь. Это, конечно, Кэльвин Харрис. Еще одна причина — это Джази. Вместе они отыграют Satisfy скоро. А прямо сейчас здесь Игорь Акулов и Афиша.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Макс, привет, всем добрый день. Сегодня стартует традиционный ночной велофестиваль, который вновь объединит тысячу любителей велосипедных прогулок по вечерней Москве. Участников ждет 16-километровый маршрут по Садовому кольцу со стартом на Зубовской улице. Заезды пройдут в три волны в 21, в 22 и в 23 часа. Фестиваль не является спортивной гонкой, колонна движется в комфортном темпе. Главная цель – прочувствовать атмосферу ночного города. На финише откроется фестивальный городок с развлекательной программой. Также в эти выходные в Суздале знаменитый День огурца, ради которого москвичи готовы ехать 2 часа на машине. Музей деревянного зодчества на 2 дня превратится в большую площадку с концертами, ярмарками и мастер-классами. В программе огуречные конкурсы, деревянные игры, старинные аттракционы и засолочная изба с дегустацией солений, также ремесленная ярмарка и гастрономические ряды с блюдами русской кухни, а также большое количество музыкальных коллективов. В саду Эрмитража в эти выходные традиционный фестиваль тайской культуры, который познакомит гостей с музыкой, танцами и ремеслами королевства. В программе выступления студенческих ансамблей из Таиланда, показ национальных костюмов Чутай при участии команды Московской недели моды и мастер-класс по тайской кухне. Особое внимание уделят креативным индустриям Таиланда. Гости увидят изделия ручной работы, текстиль, предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства. Гастрономическая зона представит блюда тайской кухни. И сегодня с 14 до 18 часов в Доме российской кухни на ВДНХ фестиваль русской дорожной еды. Гости смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, попробовать мобильные версии блюд и напитков из разных регионов страны, а также узнать, что брали с собой в дорогу путешественники в разные эпохи. Шеф-повара расскажут о традиционных рецептах и региональной кухне, а также научат готовить блюда, которые удобно брать в поездки. Фестиваль станет частью большой программы ВДНХ, посвященной автопутешествиям и летнему отдыху. На этом пока все. Наслаждайтесь выходными по полной. Далее на Европе Плюс Макс Филин.

Дакота из ее последнего нового студийника Confessions 2 Bizarre. Будет также Боб Синклар и Кайзер, Акинвей и осколки шведской хаус-мафии. Впереди Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Еврохит ТОП-40. Делайте это прямо сейчас. Ну а пока пойдем дальше. А там впереди Джонни и Coldplay и Sky of Stars.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

между прочим, самые красивые, самые романтичные планы на летний сезон 2026. Найти и встретить того самого человека, рядом с которым замедляется время. Если у вас такой человек уже имеется в наличии, тогда просто его, да, не потерять, не отпускать и сохранить то прекрасное, что есть уже прямо сейчас. Ну и, конечно, добавить больше хитов и больше музыки. Впереди с нами классная танцевальная тема Supernova Love от Тайфы Дэвида Гетты. Будет такой прыгучий гитарный риф от Доминика Файка, Baby Doll, а еще впереди хит этого.

0: тусовка. Какая классная вечеринка без Рики Мартина. Living La Vida Loca уже в этом часе.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Гигабайты минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

последний месяц лета. Сегодня 1 августа. Включаемся в лето еще более активно. Успеваем сделать все, что не успели сделать за это лето. И, конечно, настраиваемся на суперхиты здесь, на Европе Плюс. Впереди с нами музыкальный проект Temper City. Это объединение трех музыкальных продюсеров. Ребята представят работу Self-Aware уже через пару минут. Еще впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, а также наш красавчик Краш и просто хороший парень Джастин Тимберлейк впереди. Cry Me River.

сейчас в неком роде Fever Dream, лихорадку, если бы, например, проснулся, а сегодня 1 сентября, скажем, а не 1 августа. Так что, ребята, да, скажите спасибо. 1 августа сегодня, до 1 сентября, еще целый месяц, можно много классного всего сделать и провести время за этот последний финальный месяц лета. Так что делайте это, загадывайте желания, стройте планы. И, конечно, Европа Плюс будет вдохновлять вас на свершение под финал лета крутейшей музыкой здесь, на Европе Плюс. Дальше Айова, мы, также мы будем слушать Gorgon City, Imagination, а еще Dave и Thames через пару минут. Rain Dance.

0: Это Айова здесь, на Европе Плюс. Мы любим Айову. Мне кажется, они нас тоже. Кстати, кто такие мы? Мы — это лучшие слушатели музыки на лучшей радиостанции России здесь. На радиостанции номер один в России, на Европе Плюс. И дальше, чего мы хотим, эти мы? Мы хотим больше классной музыки, и мы получим все это впереди на Европе Плюс. Через пару минут с нами Hunter X Golden. Будут также до финала часа Will.i.am и Ева Симмонс, This Is Love. А еще 40 главных хитов в неделю по вашей версии. Как голосовали вы в чарте Еврохит Топ 40 всю эту неделю, узнаем скоро.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: ближайшие два часа мы узнаем, кого и насколько, как сильно вы любите из наших артистов, кому вы отдали свое предпочтение. В ближайшие два часа здесь на Европе Плюс наш чарт Еврохит ТОП-40. Welcome!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: популярных хитов недели. И напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, о том, что было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. South Away. Номер один. BTS. Swim. Причем уже 5 раз на первом месте BTS. Ну а на грани вылета сегодня хит, который бросает последние недели туда-сюда, то вверх, то вниз. Причем вот как раз на грани. Но, тем не менее, удержались сегодня в лучшей сороковке недели Европа Плюс Клан Карусели. 30-я неделя у нас в чарте. Ride.

0: Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. Напоминаю, твой выбор на europaplus.ru. И так что Эбен с космическим просто хитом Hello с 40 на 39 место. Ну а в самые ближайшие не пропускаем взгляд в будущее. Оценим трек, который только может у нас стать абсолютным хитом. И вспомним суперхит, который 45 недель держался в 2011 году у нас в чарте. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Номер 38 на финише недели Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights, like
0: на 37-м Post Malone, Cold.
3: So cold.
0: С 33-го на 36-е Dave & Dams, Rain Dance. Забегая немного вперед, хочу сказать, что сегодня у нас будет несколько новинок очень крутых. Хотя почему забегая вперед? Вот, пожалуйста, прямо сейчас первая новинка недели. Группа «Градусы на ресницах».
2: 35-е место. Дебют недели.

0: неплохой старт на 35-м месте сегодня в Еврохит Топ 40 Европа Плюс у группы «Градусы» на ресницах. Но, тем не менее, лучший дебют недели еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 30-го на 34-е за неделю «Кунгс Galaxy». Номер 33. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more shows. Ever since you left me.
0: С 25 на 32 за неделю. Bebe Rexha и Faceless, New Religion. Ну а на следующей ступеньке 100% хитмейкер, авторитетный хитмейкер. Вот у него иногда спрашивают, как так получается у него писать такую музыку. А он отвечает, я просто беру гитару, наигрываю что-то. Так вот, собственно, и получается песня. И это его самовыражение. И он ничего не хочет менять. Bruno Mars, I Just Might.
2: 31 место.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40 Beautiful Places. 31 на 30 место это Tiësto. А вот на 29-м эта ступенька у нас впереди. Ava, Meet Me in the Dark. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Лана Дель Рей объявила о неожиданном сюрпризе для поклонников. Ее давно откладываемый альбом Stow наконец-то обзавелся компанией. Одновременно будет и второй лонгплей. В трогательном сообщении в соцсетях певица призналась, что за 4 года, пока Stow ждал релиза, она успела пережить и сомнения, и надежды, которые и вылились в этот, цитата, «прекрасный дополнительный альбом». Особняк Шона Комса в Майами был продан за 55 миллионов долларов. Рэпер купил дом в 2021 году за 35 миллионов, а продажа проходила без публичных торгов. Этот дом на Звездном острове он купил у Глории и Эмилио Эстефан, а соседний особняк пока остается за Шоном Комсом. Сейчас он, напомню, отбывает наказание. Выйти из тюрьмы Шон Комс должен в 2028 году. Стало известно, что Мэтью Хилли по полной программе оторвался на мальчишнике в Малибу. Он нанял кавер-группу, которая исполняла его же песни, и потом он сам вышел с ней на сцену. Во время трека «Sex» фронтмен 1975 даже нырнул в толпу. Напомню, свадьба Мэтью Хилли с моделью Габриэт состоялась чуть больше недели назад. Барай Кэрри готовит рождественское турне по Европе впервые за 8 лет. Певица выступит в Лондоне и Манчестере. Также она записывает новый материал и планирует переиздание фильма «Глиттер» к 25-летию. А вот релиз давно обещанного гранж-альбома «Someone's Ugly Dacha» пока откладывается.

0: 35 на 29 место, то есть идет на подъем Аве. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Называется он Animal. Это группа Cat's Eye. Кстати, соавтор трека не кто-нибудь, а сам Эд Ширан. Сам трек вышел недавно, 24 июля. Новый альбом Cat's Eye появится уже 14 августа.
1: Еврохит ТОП-40.

Cat's Eye Animal, наш взгляд в будущее сегодня. Трек, который вышел совсем недавно, но новый альбом Cat's Eye выходит 14 августа. Ну а в клипе на этот трек снялась не кто-нибудь, а сама Дэнни Мур. Cat's Eye Animal, взгляд в будущее, хит или нет? Что думаешь? Расскажи, как есть в группе Европа Плюс ВКонтакте. Ну а дальше у нас хит, который в 2011

0: 2011 году 45 недель уверенно держался в чарте Европа плюс. Это Just Can't Get Enough, это Black Eyed Peas.
1: Еврохит топ-40. Сегодня, завтра.

Да, 45 недель, уверенные 45 недель в 2011 году у нас Еврохитов 40, Европа плюс. Ну а дальше мы возвращаемся к обратному отсчету лучших хитов недели с 24 на 28. Зейн прямо сейчас. Die for me. 28.

24 на 28 за эти 7 дней Zayn Die For Me. Впереди номер 27, и здесь новинка недели. Лучший дебют еще только впереди. Ну а впереди у нас через пару минут Nizmo

0: На 26-й позиции Эжель и Салто, Jamaican Bam-Bam. Двадцать пятая ступенька. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Ну, Ване, конечно, желаем аншлагового концерта в Лужниках 2 августа. Идем дальше. Плюс 4 строчки. Джон Саммит. Прямо сейчас «Shades of Blue».
1: 24-е место.

чарте в Еврохитов 40 за неделю с 21 на 23 место. А вот на 22-м лучший дебют недели — Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Мадонна, которая как-то себе вот в нескольких словах сказала следующее, цитата: «Я жесткая, честолюбивая и четко представляю, чего

0: первый на сегодня Еврохит-прогноз, который мы ждем в чарте Европа Плюс уже в ближайшее время.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер 1.

0: И мы продолжаем движение к вершине чарта Европа Плюс. Лучшие из лучших в ближайшие 60 минут. Ну и, конечно, не пропусти один, еще один очень интересный еврохит-прогноз. Он уже скоро. Все впереди. А вот новички остались в часе прошлом. Давайте вспомним.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, новинки недели. 35 место. Градусы на ресницах. И еще один дебют, 27 место, Мизмо «Hello». Лучшие среди новых — это Мадонна и Мартин Гаррикс, «Bizarre», номер 22. А вот их мы сегодня не встретим. «Елка», «Проще».
2: Может, проще, надо проще, не читать мне между строчек.
0: «Беовулф», «Феникс».
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: 14 недель в Еврохит ТОП 40, но сегодня, увы, не в списке лучших хитов. «Vertigo», «Avalon Rockstar». Номер один. BTS. Swim. Пока номер один. Посмотрим, смогут ли сегодня BTS удержаться на вершине. Ну, давайте все по порядку номеров. И сейчас «Экватор», 20 место. Здесь хит, который в 18 неделе у нас в чарте добирался до высокой 7-й ступеньки. Ну, а сегодня на 20-м Боб Синклар и Кайза. «I Can Wait».

0: очень драйвовая история. Барри Ток, это Але Фарман. За неделю с 20 на 19 место. С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. Идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 18 позиция. Моя Мишель. На малиновой луне.
3: На малиновой луне. На обратной стороне.
0: С 23 на 17. The Bowser. Magnetic. Четвертая неделя в чарте и 16 место сегодня. Another Talk to You. Четвертая неделя в чарте. У следующего хита в 4 раза больше. 16 это с 13 на 15 место. Леон и Калум Скотт. Прямо сейчас стоит.
2: 15 место.

0: Еврохит ТОП 40 на Евро Плюс за неделю с 19 на 14 место. То есть плюс 5 строчек. Плюс 5 строчек. Отлично. Джейсон Деруло, который абсолютно убежден в том, что если вот, думаешь, что всего уже добился, тут-то и можно, и нужно даже немножко оступиться и пойти даже назад. Что касается него самого, то Джейсон говорит, что всегда, всегда двигается только вперед и всегда стремится к совершенству. Ну что ж, верится охотно.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Под номером 13 Алан Уокер, Broken Strings. С 10 на 12 The Second Voice, Let Me Be. Да еще неделю назад в горячей десятке чарта Европа Плюс, ну а сегодня почти

Это безумие. Она смешивает абсолютно разные жанры. Она странная и вся такая разная. Вот так вот говорит о своих хитах Доминик Файк. Baby Doll в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс на этой неделе с 8 на 11 место. Ну а впереди уже лучшая, лучшая горячая десятка недели. И с 11 на 10 Джонни и Федук. Лето.

0: С 11 на 10 место на этой неделе в Еврохитов 40 Европ плюс Джонни и Федук. Трек с характерным названием «Лето». Да, лето, лето, еще раз лето. Наслаждаемся летними деньками, продолжаем еще наслаждаться летними деньками под лучшие хиты. Ну а следующий суперхит был у нас в чарте не только летом, но и во все другие времена года. 46 недель в Еврохитов 40 в 2011 году. Это Риана, это S&M.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

Адам Риана своего лучшего периода. И 46 недель у нас в Еврохитов 40 на Европлюс в 2011 году. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. И релиз был совсем недавно, 24 июля. Это Дженни, Less Than a Lover. Много личного, как сказала сама Дженни, она вложила в этот хит, в этот трек. Текст написала и принимала активное участие в записи самой этой песни. И, между прочим, стала сама режиссером клипа.

0: Говоря о вдохновении для создания этого трека, как говорит сама Жени, послужило именно лето. Вот так-то. Less Than a Lover. Ждем в чарте Европа Плюс. Дальше лучшие хиты этой недели. С 6 на 9 место перемещается он. Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: 9 место.

0: большое счастье, говорит Алекс Уоррен, для него, когда он видит лица людей и слышит, как они поют в ответ его песни на концертах, да, его любимая часть гастролей. 6-9 место Алекс Уоррен, Fever Dream, а вот на 8-м Marshmello и Portugal, The Man, Phoenix. Но сначала самые заметные новости шоу бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Кара Делевинь признала, что лондонские концерты дались ей тяжелее всего. Более того, они продавались тоже плохо. Модель объяснила это нелюбовью соотечественников, назвав Великобританию строгим родителем, перед которым каждый хочет доказать свою состоятельность. Ради карьеры в Лос-Анджелесе она ненавидела себя и чувствовала себя уязвимой. Напомню, недавно Делевинь выпустила 2 сингла, а вот альбом выйдет позже. Чарли XCX признала, что новый альбом вышел случайно. Она хотела сделать паузу, но вдохновение настигло внезапно, и Чарли не смогла устоять. Релиз Music Fashion Film состоялся в пятницу 24 июля. А впереди у Чарли XCX хедлайнерство на Reading и Leeds. Гастролировать же Чарли XCX собирается с умом, чтобы не подорвать свое здоровье. Ларс Ульрих, барабанщик Металлики, признался, что предстоящая резиденция на сцене Sphere в Лас-Вегасе одновременно и захватывает дух, и пугает. Он назвал площадку новым рубежом и признался, что они готовятся к этому шоу уже 1.5 года. Ранее группа расширила резиденцию до 24 концертов, которые пройдут с октября по март следующего года. Клип Psy Gangnam Style первым среди кей-поп видео достиг 6 миллиардов просмотров на YouTube. Хит 2012 года также вошел в историю как первый ролик, достигший миллиарда просмотров на платформе. Позже этот рекорд повторили BTS, Blackpink и другие артисты. Сам Psy продолжает выступать и одновременно руководить лейблом P-Nation.

0: Это Европа плюс Еврохит топ 40. Лучшие хиты недели. В этом списке Феникс от Маршмелло и Португал The Man. С 7 на 8 место. Но у следующего трека чуть было больше голосов на europaplus.ru. Кто же это?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 5 на 7 Тедди Свимс, Мистер Know It All. А вот на 6 месте Медуза, Don't Wanna Go Home. На следующей строчке Келвин Харрис, который как-то сказал, что делать поп-хиты гораздо легче, чем делать сэндвичи. Но он говорит, что с огромным трудом делает сэндвичи, а вот поп-музыка занимается каждый день, для него это привычно. Келвин Харрис, Джази, Satisfy, прямо сейчас.
1: Пятое место.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

стремительно врываются в тройку лидеров на этой неделе. Еврохитов 40, Европа плюс. Тембер Сити, Салфабуэ, с 9 на 3 место. Да, в тройке лидеров Тембер Сити, который явно не привыкает к группе BTS. Сегодня Swim уходит с 1 на 2.

0: конечно, очень круто. Это тянет на рекорд. За 16 недель пребывания в Еврохит ТОП-40 Европа Плюс 5 раз на первом месте. Но себя тоже неплохо. Сегодня тоже отличный результат. Вторая строчка BTS. Swim, swim. Ну, а впереди уже самая вершина. Главная ступенька Еврохит ТОП-40. Но сначала давайте еще раз пройдемся по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Джонни и Федук. «Лето». Девятая ступенька. Алекс Уоррен. «Fever Dream». С седьмого на восьмое. Маршмелло и Португал The Man. «Феникс». Под номером семь. Тедди Свимс. «Mr. Know It All». Шестое место занимает «Медуз».

0: Медуза. Don't wanna go home. Пятая строчка. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Плюс 10. 14 на 4 место. Взлет недели. Хьюджел. Moving to the sun. На третьем против 9 места неделю назад. Timber City. Self-Aware. Первого на второе BTS Swim. Если BTS с первого на второе, то этот хит со второго на первое наоборот прорывается уже третий раз на первом месте. 10 июля впервые, потом 17 июля. И вот сегодня номер один. Tame Impala и Jenny. Dracula.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Тейм Импала. Это Кевин Паркер, Тейм Импала и Дженни Дракила со второго на первое место. Кевин Паркер как сказал, что никто на самом деле не поймет твою музыку так, как ты ее понимаешь, даже когда рецензии отличные и позитивные, порой все интерпретируют немного иначе, немного не так, как ты сам это понимаешь. Тейм Импала, Дженни Дракила. Ну, а следующие итоги у нас через неделю. Поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотрим в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно, не пропускаем наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

The Blue Satisfy, 18 часов и 20 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Ну что ж, стартуем август, не скучно, под лучшую музыку. Отрываемся по субботнему, далее с нами Тиесто, слышим Beautiful Places. И через пару минут Зиверт, Эгоистка на Европе+.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

летние ритмы. Ну, таких ритмов сегодня будет, кстати, побольше. В 22.00 стартуем Резиденс, так что обязательно подключайтесь. Устроим тут небольшую вечерину. В 22.00 Резиденс на Европе Плюс. Сегодня пока же немного рок-ритмов тоже не помешает. Temper City, Self-Aware. И дождемся группу Градусы на ресницах. Скоро-скоро.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, рядом с нами всегда огромное количество классных хитов. Если вы с Европы Плюс, продвигаемся далее вместе с Карли Рэй Джепсон, Call Me Maybe. И до финала часа еще услышим Coldplay, We Pray. Совсем скоро.
1: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

Дикей на Европе Плюс, Бамбл.ио, 19 часов 19 минут в Москве, суббота, вечер, как раз самое время, чтобы устроить такую отличную Бамбл.ио, с чем, я надеюсь, вы займетесь в ближайшее время. Ну, у нас здесь лучшие ритмы, лучшая музыка, впереди Тима Белорусских, его стильная вещица «Мысли», также дождемся Алана Уокера и «Broken Strings» через пару минут.

А нам светит огромное количество классных хитов в ближайшие 45 минут. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. Нам в это время Peggy Gou, It Goes Like Na-Na-Na. Leonie Callum Scott, Stay. Слышим Риальто, No One Leaves the Discotheque Alive. Других классных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 20:00 в Москве.

скоро будет еще больше таких танцевальных треков в нашем плейлисте. В 22.00 стартуем Residence. Обязательно подключайтесь к субботней вечерине. Пока же продолжаем вместе с The Second Voice. Услышим Let Me Be и дождемся Мадонны и Мартина Гаррикса. Bizarre. Скоро-скоро.

0: хиты.
1: 45 минут.
2: Большой нон-стоп, заряжаем на Европе Плюс, 45 минут без остановок впереди. С нами в это время диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мичико. Услышим Blackpink, Jump. So come up with me, I'll take you high. Another, talk to you. В общем, отлично проведем время, скоро стартуем. 45 минут

плюс Мичико. 21:20 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Отдыхаем не скучно по субботнему, по летнему и, конечно, под лучшую музыку. Впереди у нас Purple Disco Machine, услышим Substitution и Avalon Roxanne появится через пару минут. Vertigo. Дождемся на Европе плюс.

был дискомашина Европе Плюс Substitution. Ну, дискомашину скоро будем заводить на полную мощность. Через 25 минут начнется Residents. Обязательно дождитесь. Много мощных электронных ритмов на подходе. Пока же впереди у нас Mizmo, Hello. И дождемся Dua Lipa и Da Baby Levitating. Скоро-скоро.

заряжающий трек от Dua Lipa и Da Baby на Европе Плюс. Levitating. Продвигаемся далее. Очень ритмично и не скучно. Впереди у нас John Summit, Flashing Crystallized и Тимофей Барташ Бренас тоже на подходе. Heaven совсем скоро.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 вечера.
3: Европа плюс.
0: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus.
7: Hardwell here.
8: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to Residance.
0: Dance guru. Party leader.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа Плюс.
4: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
4: Deep House. Electro. Bass. And progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus.
8: Hardwell here.
9: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в воскресенье. В столице полночь.

Тот самый хит, который притягивает к себе все самое хорошее, даже музыкальные стили, которые здесь намешаны, немного хаоса, щепотка фанка и приятная диско. Видимо, все-таки в Норвегии разгадали таки формулу идеальной музыки. Это группа The Bauza и хит Magnetic на Европе+. Салют всем, кто с нами проводит этот уикенд. Я Олег Шишкин, тот человек, который с радостью будет поставлять отличную музыку до самого утра в ваши динамики. Так что смело остаемся, делаем чуть громче и встречаем лидеров нашего еврохита Тейм Импала и Дженни, хит Дракула. Еще ждем главного архитектора Future House, Дона Диабло и трек Radio Baby. Но прежде Алан Уокер и Дэн Свищица.

Если есть желание оставить их на первой строчке и на следующей неделе, то обязательно поддержи ребят своим голосом на сайте europaplus.ru. Я же пока расскажу, что услышим далее. Предлагаю Доминика Файка и история о тяжелом расставании. Baby Doll, еще Кейди Дикей, свежую тему Бамбалео и послушаем Бруно Марса, задорную работу «I Just Might».

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: получить номинации на Brit Awards. Ну а сейчас объединилась с одним из главных хитмейкеров планеты и, как мы слышим, абсолютно не зря. Далее с нами Айова с новинкой под названием «Мы» и Naked с солнечным классным хитом «Sweet Emotion». А кому хочется еще больше летней музыки, то уже завтра не забываем включить летний вайб на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ночь танцевальной музыкой. Еще один из молодых проектов на Европе Плюс, который уже сделал серьезную заявку на мировой электронной сцене. Это проект из Италии Ave Meet Me in the Dark. Только что на радиостанции номер один в России. В Москве час 33. Наслаждаемся воскресным уикендом и наслаждаемся, конечно же, под любимую музыку. В ближайшие 15 минут услышим группу «Градусы» на ресницах. Еще предлагаю вспомнить отменную работу Star Walking от Lil Nas X и услышим звездочку Леони, хит «Stay».

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

по-прежнему умеет удивлять, а Мартин Гаррикс умеет ловко пользоваться такими моментами и превратить все это дело в танцевальный хит. Определенно, союз неожиданный, но с безупречным чувством

Если да, штука такая. Иногда не дают уснуть, иногда помогают разобраться в себе, а иногда превращаются в новую песню, что и сделал Тима Белорусских. Мысли. Именно так называется работа. И лично я рад, что парень снова с нами, снова радует.

продолжим коротать эту ночь вместе далее. Плюс к нам присоединятся диджей Горжа и Джейсон Дерула с одним из гимнов этого лета. Мичика, еще Зара Ларсон, Lush Life. И услышим дэнс-тему Galaxy, Kungs и The Filus London через 3 минуты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, пусть в ближайшие полчаса за нас говорит музыка, а

0: золотой голос One Direction, Zayn Malik, Die For Me. И это лишь малая часть того, что ждет нас в эти 30 минут на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3:00.